0: Правда, самое основное, пока вот не видели, это за ним дверь, как все, ты самое отсутствие, полная, вот это пенсию.
1: Все, мать, я вам говорю, ты самое отсутствие.